Ходос отронь володат мечой налон, Узат цигай виродат иге олотан. Кынья имет лепрегни учем латон, Охармиен чол фойшлет оручам. Машна хотто ечен дейей, Дейн эзир хембушулок миотто. Zolosot esevese tanzot jaro Nela šakoj tim širotot na bonto Mašno kotto poječen deji Dejn ezir hemu žulok mi oto Zolosot esevese tanzot jaro Nela šakoj tim širotot na bonto Koč maroš ne čuva